никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.